убийцы. У них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийца есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любя.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем.

Живу я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готовых

Да. Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление, Христом совершилось.

тебе человек. Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

Снило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое,

Блажен муж и женитьи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся или каче творит успеет. Не так у нечестивей, не так у, на яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташи цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей смятет я. Аз же поставлен есть мин царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая и повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз днис родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи и сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блажен не все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господнее спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Внегда призвать ми услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя еси, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосерди, скуи любите суету и ищете лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Позрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголят, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал иси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил меси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, не же прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающие беззаконие, погубишь вся глаголящие лжу, мужа крови и льстиво гнушается Господь. Аз же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты, благословивши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей, яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшак во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Аминь. Господи Боже мой, на Тебя уповах, спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душ мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божьи праведного. Помощь моя от Бога спасающего, правое сердце. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь, и роди беззаконие, ров изры и ископа, и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи, и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю в небеса дела перст Твоих, луну и звезды еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангела, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченные благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и где же празднующие глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

рождейся от Девы, без страстия во глубине души тричастной потопи молюся, да тебе, яко в тимпане во умерщвлении телесе, победное воспою пение. Слава Господи Христу Твоему честному, веселися небо и земля радуйся, Пресвятый Бог крест происходит, освящая ны благодатью, всего целующий, яко источника святыни, и всех обожения вину. Слава Господи Христу Твоему честному, шествовать и благочестно небесную стезю укрепи нас, Пресвятый кресте, верно поклоняющийся Тебе, яко до противных уклончися пропастей, общницы божественной славы будем. Слава Господи Христу Твоему честному, знанный Творцу Тобою бывшее всечестный кресте, сердцем и душею объемлем, всегда Тя предлежаще зряще, умом просвещаемся, всевиновное слово славяще. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Град Бога Всецаря, благоприятное сокровище честное, Богородице Всенепорочная, сохрани Твой жребий, всегда благохвалящий Тя и почитающий верою Рождество Твое. Не мудростью и силою и богатством хвалимся, но Тобою очью и постасною мудростью Христе, несть бо свят паче Тебе, человеколюбче. Слава Господи Христу Твоему честному, славу Христову Тя, бывающую верою славим, прославляем и Твоим, преславне Господень кресте, честным объятием и просвещаем. Слава Господи Христу Твоему честному, веселье пришедше вернее почерпем, яко от источника чисто креста, присно живущие воды, и спасаем и Бога восхвалим. Слава Господи Христу Твоему честному, жизни си Иисус, повешен умертвися на древе крестнем, Его же ныне верно объемлюще, страсти отгоняем, смерти ходатай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Явившийся души моей отму отжени, греховные узы чистая Дева расторгни, и спаси мя роше всещедрого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Простер Моисею руки к высоте небесней, прообразовавши крест, божественное оружие верных, на нем же Христос грехи пригвозди, тем враг плакаше, стражда болезненно чувствы глаголаше, древяное мя копие прободе посреди сердца моего, Христос вся от адских уз решит. Любви ради щедре Твоего образа на кресте Твоем стал еси, и растаяшеся языцы, Ты бы еси человеколюбче крепость моя и хваление. Слава Господи Христу Твоему честному, солнце зрачен, видится, поклоняемый от верных человеков крест Господень, Его же целующе душами просвещаемся. Слава Господи Христу Твоему честному, Бог Господь воплощаем явися, и возвысився на древе, тому поклоняющееся просвещает, присно от лютых избавляй. Слава Господи Христу Твоему честному, очищение нам и оставление согрешений, Слове Божий подашь, верно поклоняющимся днесь, предлежащему Христу Твоему честному. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не истощив отеческих недр, слово в Твоих недрах от роковицы восклонися, яко младенец, хотя обновите мятли подлежащего. Просвещение Твое, Господи, не спасли нам, и от мглы прегрешений разрешены блаже, Твой мир даруяй. Слава Господи Христу Твоему честному, на страсти укрепи нас тлетворное Тя почитающих и целующих, честный кресте, святые страсти святейшие знамение. Слава Господи Христу Твоему честному, просвещение дней сердцы и душами, добрыми виды приступим верни, и священному и божественному древу креста поклонимся. Слава Господи Христу Твоему честному, мерзкие ослаждая прежде воды Моисей, знаменное древом Тебе, честный кресте, им же сладость спасительную человеком ископал еси.
слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віков. Амінь. Занепомолійся Христу от твоїх чистих кровей, причистая отроковіце, плотію віщественною одіяною земною обновлюшу. Придох во глубини морские, и потопила мя из буря многих грехов, но яко Бог из глубины возведи живот мой много милостиве. Слава Господи Христу Твоему честному, прободенно Тебе в ребра зиждитель кресте, вольно повешен, кровь и воду источает, и меже нас дахомся верно Тя целующие. Слава Господи Христу Твоему честному, древо Господне жизнодарно, источник бессмертия, избавление всего мира, спасины целующие Тя, яко хранителя нашего спасительного. Слава Господи Христу Твоему честному, оружие нам крепкое показался еси, им же побеждаемся наветы противных, божественный кресте, правостью душевную священно Тя целующие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый храм во святых почивающего была еси Богородительнице, тем же неверно поющие Тя освящаешь и Дева Мати. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Юноши три в Вавилоне, веление мучителево, на буйство приложше посреди пламени вопияху, благословенныйся, Господи Боже, Отец наших. Слава Господи Христу Твоему честному, древле в благословениях детей Иаков Тя проначерта честный кресте, но мы Тя, ныне поклоняющиеся, чтим просвещение почерпающее. Слава Господи Христу Твоему честному, глаголы прияша конец ныне божественных пророков, кресте священнейше, всех бо Господь на Тебе возвысися, вся отли избавляя. Слава Господи Христу Твоему честному, усты Тя и сердцем всечестный кресте, ныне объемлюще, освящение здравия и спасение всегда почерпаем, души же и телесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева благословенная, молися о нас, молящихся Тебе, на Тя бо надеемся все, и Тебе вопием, владычица не презри паствы Твоя. Избавителю всех всесильне, посреди пламени благочествовавшие снишет, оросил еси и научил еси пети, вся дела благословите, пойте Господа. Слава Господи Христу Твоему честному, спасительному оружию и нерастерзанному, верных, готовой помощи, крепкому защищению Кресту Господню ныне поклонимся пред всеми предлежащу. Слава Господи Христу Твоему честному, высоце на древе возвеси вопреки змия, як описася Моисей, прописуя Тя всечестное древо, им же прелести мысленных змеев избавляемся. Слава Господи Христу Твоему честному, священие душ наших еси, святодавче, кресте всечестнее, Тя бы объемлющее начало тьмы же и власти отражаем, божественную Твоею силою. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чистую и Деву почтим, безначальное Слово и несозданное, преестественно росшую в наше спасение, песни новопиющие, благословим Деву Рождество Твое. Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройде, яко плотоносец явися на земли, из человеки поживе, Тя, Богородице, тем всевеличаем. Слава Господи Христу Твоему честному, Христос на Тебе повешен, мир возвыси, падший погибели во глубину, истинно кресте Господень, тем же Тебе любовью ныне поклоняемся, и чтим, и славим. Слава Господи Христу Твоему честному, души да очистим и сердца, добрыми единими деяний, и предлежащие посреди спасительное зряще древо креста, верою и любовью богомудренно поклонимся. Слава Господи Христу Твоему честному, яко солнце великое, блистаньми Твоими озаряешь и сущее во тьме,
и демоны попаляеши, краснейший кресте, тем же вопием, просветився верою, поклоняющийся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святом мязари божественным, святоприятелище Дево, страстей моих тьму и свастей глубочайшую истину нощь, Богородительнице Всесвятая, отгонящие, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, светодательными сияньми крест Господень, в того вознесение, вся любовью божественную предлежа призывает, приидите сего все радостью и любовью, и страхом целуем верно, и прославим единого Творца.

Тая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесей мятежно. Плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва, и змия. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его. Долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

где ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим,

непоминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным

Видите умерших, да не скорбите, як уже и прочи, немущие упования, аще бо веруем, яку

Сейчас и ныне есть, и когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Якоже бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человеч есть, не дивитесь сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесоже, як уже слышу сужду,

Духовы всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех зде ныне поминаемых, вместе светлыми, вместе злачными.

Яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты бо един, кроме греха, правда твоя, правда вовеки, и слово твое истина. Яко

И пречистая своей матери, святых славных, всех вальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сдены непоминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благи.

подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем здесь поминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверье, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

Старец, где витает Дух Святый, на исходе дня или в закате ночи. И скажи мне, сможет ли спастись тот, кто церкви доверять не хочет? Чти в Писании, что всюду дышит он, не деля людей на праведных и грешных.

Свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лодки.

виноват, совершая падение. И дом моей души был быстро разворован, я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лова беспечных праздных.

и горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

Тайны твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину любви.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

остается там только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и

на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обязан?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали, порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

Остается там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и

неземное призвание свое, был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обет?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу. И несите свой крест, лишь себя в своих бедах.

не приложится никак. Святая Русь святую, может, не была, но всей душой стремилась к этому, а потому и расцвела. Покровом Божиим согретая и по всему лицу земли воздвигла свечи златоглавые и церкви, и монастыри. Дыша святою верой правою, а в первый век, на первых тех порах, приплыл на Русь пророк от Бога данный, святой Андрей, апостол первозванный, поставил крест на Киевских горах. Взглянув на эти горы, он изрек: тут благодать прибудет не бесплодно, здесь встанет град небесному подобный, и множество церквей воздвигнет Бог. Святая Русь пришла из тьмы веков былых, из мрака древнего язычества, но вот сменила вороных путях Господнего водительства. Княгиня Ольга, окрестясь в Царьграде в веру православную, душой для Бога родилась. Познав, что это в жизни главное, подобно Ольга утренней заре, что возвещает ночи окончанье, язычество уходит одичанье, на смертном уж лежит оно одре. Окончилась духовной ночи власть, забрезжил свет на русском небосводе, и над страною красно солнышко восходит. Креститель всей Руси Владимир князь, а веру князь искал не только для себя, но для всего народа русского, бездушных идолов сгубя, избрал креста дорогу узкую. А те, кто нынче во князьях, у них проблема постоянная — Христово имя на устах, а в сердце идолы поганые. Владимир был в язычестве таков, жестокий, мрачный, грубый, похотливый, воинственный всегда и горделивый, как воду проливал людскую кровь. Но Бог творит

глаза, прозрели вместе сердце и глаза. Как видим, Русь искала веру не спеша. Не то, что нынче современники из-за подачки иль гроша

лишь жемчужину избрал. Без скверны или червоточины. И вот пробил Руси священный час, омывшись благодатью и водою, языческая Русь встает святою, ей Дух Святой доныне не угас.

Майдан. Воскресла Русь и дальше шла путем иным. В объятия неба необъятного Русь третий и последний Рим.

с ветви пышным цветом, благой надеждой окрылил, водою дождик напоил и деревца, что было сил, тянулось к солнечному.

совет благой, когда вы встретились с бедой. Не умирайте прежде смерти.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и листь его не отпадет, и вся еликача творит успеет. Не таку нечестиви, не таку, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташи цари и земсти, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей смятет я. Аз же поставлен есть мин царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая и повеление Господне. Господь рече ко мне, Сын.

Почему, если ты аз не сродих тебя, проси от меня и дам тебе язык и достояние твое, и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи и сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, когда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся на Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, иси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвахи, услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах во стах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Божему, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Внегда призвать ми услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя си, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосерди, скуи любите суету и ищите лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал иси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавное, неже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающие беззаконие, погубишь вся глаголящие лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты, благословивши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей, яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыв на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тебя уповах, спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душ мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Боже мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гневного дяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде Его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взялся великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилось и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалилась его малым, чем от ангела, славою и честью венчалась его. И поставилась его над делу руку твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы вся, еще же скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченные благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и где же празднующие глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон предпразднству воздвижения креста Господня. Треста ты крепкие, рождейся от девы, без страстия во глубине души тричастное потопи молюся, да тебе, яко в тимпане, во умерщвлении телесе, победное воспою пение. Слава Господи кресту твоему честному, веселися небо и земля радуйся, пресвятый бо крест происходит, освящая ны благодатью, всего целующий, яко источника святыни, и всех обожения вину. Слава Господи кресту твоему честному, шествовать и благочестно небесную стезю укрепи нас, Пресвятый кресте, верно поклоняющийся Тебе, яко до противных уклоншися пропастей, общницы божественной славы будем. Слава Господи кресту Твоему честному, знанный Творцу Тобою бывшее всечестный кресте, сердцем и душею объемлем, всегда Тя предлежаще, зряще, умом просвещаемся, всевиновное слово славяще. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Град Бога Всецаря, благоприятное сокровище честное, Богородице Всенепорочная, сохрани Твой жребий, всегда благохвалящий Тя, и почитающий верою Рождество Твое. Не мудростью и силою и богатством хвалимся, но Тобою Отче и постасною мудростью Христе, несьбо свят паче Тебе, человеколюбче. Слава Господи кресту Твоему честному, славу Христову Тя, бывающую верою славим, прославляем и Твоим, преславне Господень кресте, честным объятием и просвещаем и. Слава Господи кресту Твоему честному, веселье пришедше вернее почерпем, яко от источника чисто креста, присно живущие воды, и спасаем и Бога восхвалим. Слава Господи кресту Твоему честному, жизни сы Иисус, повешен умертвися на древе крестнем, Его же ныне верно объемлюще, страсти отгоняем, смерти ходатай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Явившийся души моей отму отжени, греховные узы чистая дева расторгни, и спаси мя росшая всещедрого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Простер Моисею руки к высоте небесней, прообразовавши крест, Божественное оружие верных, на нем же Христос грехи пригвозди, тем враг плакаше, стражда болезненно чувствы глаголаше, древяное мя копие прободе посреди сердца моего, Христос вся от адских уз решит. Любви ради щедре твоего образа на кресте твоем стал еси, и растаяшеся языцы, ты бы еси человеколюбче крепость моя и хваление. Слава Господи кресту Твоему честному, солнце зрачен, видится, поклоняемый от верных человеков крест Господень, Его же целующе душами просвещаемся. Слава Господи кресту Твоему честному, Бог Господь воплощаем явися, и возвысився на древе, тому поклоняющееся просвещает, присно от лютых избавляй. Слава Господи кресту Твоему честному, очищение нам и оставление согрешений, Слове Божий подашь, верно поклоняющимся днесь, предлежащему кресту Твоему честному. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не истощив отеческих недр, слово в Твоих недрах от раковицы восклонися, яко младенец, хотя обновите мятли подлежащего. Просвещение Твое, Господи, не спасли нам, и от мглы прегрешений разрешены блаже, Твой мир даруяй. Слава Господи кресту Твоему честному, на страсти укрепи нас тлетворное Тя почитающих и целующих, честный кресте, святые страсти святейшие знамение. Слава Господи кресту Твоему честному, просвещение дней сердцы и душами, добрыми виды приступим верни, и священному и божественному древу креста поклонимся.
Слава Господи Кресту Твоему честному, мерзкие освобождая прежде воды Моисей, знаменное древом Тебе, честный кресте, им же сладость спасительную человеком ископал еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Заны помолися Христу от Твоих чистых кровей, пречистая от роковицы, плотью вещественную одеяну и земные обновлюшу. Придох во глубины морские, и потопила мя из буря многих грехов, но яко Бог из глубины возведи живот мой много милостиве. Слава Господи Кресту Твоему честному, прободенно Тебе в ребра зиждитель кресте, вольно повешен, кровь и воду источает, и меже наздахомся верно Тя целующие. Слава Господи Кресту Твоему честному, древо Господне жизнодарно, источник бессмертия, избавление всего мира, спасины целующие Тя, яко хранителя нашего спасительного. Слава Господи Кресту Твоему честному, оружие нам крепкое показался еси, им же побеждаемся наветы противных, божественный кресте, правостью душевную священно Тя целующие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый храм во святых почивающего была еси Богородительнице, тем же неверно поющие Тя освящаешь и Дева Мати. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Юноши три в Вавилоне веление мучителево, на буйство приложше посреди пламени вопияху, благословенный Господи Боже, Отец наших. Слава Господи Кресту Твоему честному, древле в благословениях детей Иаков Тя проначерта честный кресте, но мы Тя ныне поклоняющиеся чтим просвещение почерпающее. Слава Господи Кресту Твоему честному, глаголы прияша конец ныне божественных пророков, кресте священнейше, всех бо Господь на Тебе возвысися, вся отли избавляя. Слава Господи Кресту Твоему честному, усты Тя и сердцем всечестны кресте, ныне объемлюще, освящение здравия и спасение всегда почерпаем, души же и телесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дева благословенная, молися о нас, молящихся Тебе, на Тя бо надеемся все, и Тебе вопием, Владычица не презри паствы Твоя. Избавителю всех всесильне, посреди пламени благочествовавшие снишет, оросил еси и научил еси пети, вся дела благословите, пойте Господа. Слава Господи Кресту Твоему честному, спасительному оружию и нерастерзному, верных готовой помощи, крепкому защищению Кресту Господню ныне поклонимся пред всеми предлежащу. Слава Господи Кресту Твоему честному, высоце на древе возвеси вопреки змия, як описася Моисей, прописуя Тя всечестное древо, им же прелести мысленных змеев избавляемся. Слава Господи Кресту Твоему честному, священие душ наших еси, святодавче, кресте всечестнее, Тя бы объемлюще начало тьмы же и власти отражаем, божественную Твоею силою. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чистую и Деву почтим, безначальное Слово и несозданное, преестественно росшую в наше спасение, песни новопиющие, благословим Деву Рождество Твое. Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройде, яко плотоносец явися на земли, и человеки поживе, Тя, Богородице, тем всевеличаем. Слава Господи Кресту Твоему честному, Христос на Тебе повешен, мир возвыси, падший погибели во глубину, истинно кресте Господень, тем же Тебе любовью ныне поклоняемся, и чтим, и славим. Слава Господи Кресту Твоему честному, души да очистим и сердца, добрыми единими деяний, и предлежащие посреди спасительное зряще древо креста, верою и любовью богомудренно поклонимся.
слава Господи Христу Твоєму чесному, яко сонце великое, блистаньми Твоїми озаряєш сущее во тьме, и демоны попаляєши, краснейший кресте, тем же вопием, просветився верою, поклоняющийся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Свято мязари божественным, светоприятелище Дево, страстей моих тьму и свастей глубочайшую истину нощь, Богородительнице всесвятая отгонящие. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, светодательными сияньми крест Господень в того вознесение, вся любовью божественную предлежа призывает, приидите сего все радостью и любовью, и страхом целуем верно, и прославим единого Твоего.